Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 4 часа.
0: Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM. В Москве 8 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach, Miles Away.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks, Graceland.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Los London, Galaxy.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
14: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
13: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
15: Я люблю тебя, люби меня!
13: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-30.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в «Манжаро» ты.
3: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
1: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
4: «Вита Wellness Club». Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. «Вита Wellness Club» на Кирова 55.
5: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 4.

0: 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Exceed» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
1: «Exceed». Born for more.
2: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
3: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
5: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
4: Автостар.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган,

0: альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 19 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник свежести и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и оцените качество, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. «Бастиондор.ру».
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Yeah.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
7: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32

0: 17.03. Играй красиво. Цемент и сухие смеси.
1: Смоленская керамика на века.
2: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4. 510303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк. В 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации. Надежный застройщик. Готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт есенная-парк.рф.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95. DFM. Радио DFM.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Сегодня в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
15: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: богатстве? Столько условий!
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на Т-банк.ру.
20: В кино с 21 мая. Хоррор «Обсессия» от создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
21: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
20: Это не любовь, это обсессия.
10: Мужик, ты ее заколдовал?
20: В кино с 21 мая. 18+.
0: Up the next. А дальше тусовка.
9: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности в официальном дилера «Лада» Смоленск «Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
5: АО «Атакранбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Российское насосное оборудование «Джилекс» в сети магазинов «Дункан». Широкий ассортимент насосов для водоснабжения, водоотведения и полива. Надежные насосы по более привлекательной, чем у зарубежных, аналогов цене. Насосы «Джилекс» в сети магазинов «Дункан» и на сайте «Дункан Смоленск». «Джилекс» качает.
7: ООО «Дункан», город Смоленск, УГРН 110-673-235-20.
8: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в «Манжаро» ты.
9: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
8: Пройдите бесплатный тест-драйв
9: на Гагарина 53.
8: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
10: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирове 55.
11: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26 87 68.
12: Все для бань в смоленской керамике.
13: Смоленская керамика на века.
14: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Варикозное расширение вен. Склеротерапия. Мини-флебоктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
16: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения.

0: Зрение. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
5: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 19 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30.

0: Учебный год. Направление. Дизайн. Фото-видеопроизводство. Электронная музыка. Заявки на сайте института.
1: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4. 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
3: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
1: Доброе утро. В «Сосуд-бар» начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
2: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: «Лента».
6: «Джаггар F8» для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггар F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на «Джаггар.ру» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
17: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
18: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
19: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
20: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» Смоленск «Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
2: АО «Атриансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26 86 68.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Yeah. Покупайте брусчатку в смоленской керамике. Смоленская керамика
3: на века. Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха со

составит от 13 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знаете, что самая маленькая дырочка в воздушном шаре приводит к сверхзвуковому взрыву? Скопившийся внутри воздух начинает с такой силой вырываться наружу, что рвет свою сферу со скоростью звука. От этого образуется громкий взрыв, способный напугать самого стойкого смельчака. Би. Оказывается, из кофейных листьев тоже можно заваривать чай. На вкус чай из листьев кофейного дерева не такой крепкий, как кофе, и совсем не имеет свойственной чаю горечи. Кроме того, кофейный чай содержит меньше кофеина, а по сравнению с черным чаем – больше антиоксидантов, что оказывает полезное воздействие на работу сердца и снижает риск развития диабета. Си. А вы знаете, что утром мы выше примерно на 1 сантиметр? За день суставы сжимаются, что и делает нас к вечеру немного ниже. Ди. Принято считать, что пчела может ужалить лишь один раз в жизни. Зубцы на жале застревают в коже, пчела улетает, оставляя жало с мешочком яда, и умирает через несколько минут. Но происходит это только с медоносными пчелами, а в мире существует около 20 тысяч видов пчел, и все они могут ужалить по много раз. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первая комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Radio DFM.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: ОК представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
4: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.

0: аспекты по всем параметрам.
1: Ура, премия!
2: Е-е-е, и мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 19 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник свежести и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и оцените качество, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.

0: гаражи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
1: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
0: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
1: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
2: Избавим от фартука на животе. Пластические хирурги в клинике «Надежда» на 25 сентября. Запишитесь на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69 99 79.
4: Вода есть, воды нет, вода есть, воды нет, вода есть, воды нет.
5: Ты о чем?
4: Вода горячая, то есть, то нет.
6: В сети магазинов «Дункан» водонагреватели «Аристон». Дункан-смоленск.ру.
4: Вода есть, вода есть, горячая вода есть.
7: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach, Miles Away.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks, Graceland.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Lost London, Galaxy.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50%.

0: И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Общепит Кипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
6: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
7: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
8: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
7: «Автостар».
9: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
10: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
9: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
11: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
13: DFM.
12: В эфире

0: Радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знаете, что самая маленькая дырочка в воздушном шаре приводит к сверхзвуковому взрыву? Скопившийся внутри воздух начинает с такой силой вырываться наружу, что рвет свою сферу со скоростью звука. От этого образуется громкий взрыв, способный напугать самого стойкого смельчака. Би. Оказывается, из кофейных листьев тоже можно заваривать чай. На вкус чай из листьев кофейного дерева не такой крепкий, как кофе, и совсем не имеет свойственной чаю горечи. Кроме того, кофейный чай содержит меньше кофеина, а по сравнению с черным чаем – больше антиоксидантов, что оказывает полезное воздействие на работу сердца и снижает риск развития диабета. Си. А вы знаете, что утром мы выше примерно на 1 сантиметр? За день суставы сжимаются, что и делает нас к вечеру немного ниже. Ди. Принято считать, что пчела может ужалить лишь один раз в жизни. Зубцы на жале застревают в коже, пчела улетает, оставляя жало с мешочком яда, и умирает через несколько минут. Но происходит это только с медоносными пчелами, а в мире существует около 20 тысяч видов пчел, и все они могут ужалить по много раз. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первая комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 19 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68. Размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22-10-10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я? Ваша металлобаза «Атлантик Компани» теперь на Кашена 15Б. Приезжайте. Оцените масштаб.
8: Нужен песок? Гравий? Щебень? Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
9: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика.
11: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
12: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор

0: мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого 15Б.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Уверен в оборудовании, уверен в своем бизнесе. Дункан. Трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, пожарное и газовое оборудование, промышленные и бытовые насосы, счетчики воды и газа. Дункан. Парковая 2. Телефон 350909.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Смоленск Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
2: Алло, «Атакранбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
5: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А. Телефон 26-86-68.
6: Декоративный камень в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yasennayapark.rf.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.
10: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
0: Погода.
11: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: DFM Radio DFM. Presents
1: All engines running 3, 2, 1, 0 And liftoff
0: 30 лучших треков недели Радио DFM Расставляет все по местам DFM 30
2: DFM Top 30

0: Поехали. Let's go. Ну а перед тем, как мы ворвемся в нашу таблицу и будем узнавать, кто куда смог забраться, кто что потерял, давайте выясним, какие работы в прошлый раз были на вершине. Best
1: tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
0: На третьем месте тогда оказались Offenbach с треком Miles Away.
1: Второе место.
0: Строчку под номером 2 занимали Yearbooks и трек под названием Graceland.
1: Первое место.
0: А вот лидером тогда стали Kungs и Tio of Lost London – Galaxy. Вот такие треки были на вершине. Что с ними будет сегодня, мы узнаем ближе к финалу. Ну а сейчас давайте выясним, для кого сегодня борьба заканчивается и кто покидает наш список. Вылетает сегодня сразу

0: Также мы прощаемся с работой под названием Golden. Это Hunter X и Jay. А еще сегодня вылетает Габриэлла от Cat's Eye. Сразу три трека нас покинули, но ничего, три новинки ждем. Все как обычно, здесь правила не меняются, и мы начнем именно с такой работы. Открывает наш сегодняшний чарт трек под названием «I Can't Wait». Это Боб Синклер и Кайзер.
1: 30 место. Number 30.

0: это Дэвид Гетта, это Эдди Свимс, это Тонсен Дай и трек, который недавно буквально был на вершине. Ну, все относительно, конечно. Сегодня эта работа теряет две строчки. Возможно, в следующий раз вообще вылетит. Продолжим треком под названием «Намек на нас». Это мод.
1: 28 место. Number
2: 28. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наше дыхание.

Намек на нас, это мод у нас отметился, вокруг которого, вау, такое редко бывает, разгорелся небольшой скандал недавно вокруг его выступления в Казахстане. Мол, к танцорам плохо относились, поэтому они отказались выступать. И что к чему, это, конечно, там предстоит им разбираться. Будем надеяться, что все помирятся и все у всех будет хорошо. Продолжим мы первым на сегодня потенциалом под названием «Pump It Up». Это «Акцент».

0: Папа-то Апа-то акценты и первый на сегодня потенциал, который, возможно, займет чье-то место на следующей неделе. Но для этого должен кто-то вылететь. К слову, претендентов у нас достаточно, так что вполне возможно, этот трек услышим среди участников в следующий раз. Ну а сейчас продолжаем подводить итоги. Будьте с нами.
1: Реклама.
2: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
10: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: DFM ТОП 30.
19: DFM ТОП 30. DFM.
0: Это DFM ТОП 30, мы только-только начали подводить итоги, ну, естественно, разгоняемся, слушаем трек под названием Beautiful Places, это Тиесто и Бриэн Грейс.
20: 27 место. Number 27.

проще. Это у нас Ёлка отметилась. Мастер создавать очень душевные, сердечные треки, которые приятно слушать. Поэтому заценим и другую ее работу. Она называется «В этом городе».

0: в этом городе это елка. Ну а сейчас, друзья, мы продолжаем подводить итоги этой недели и готовы послушать следующего участника под названием «Вертиго». Это у нас Авалон и Рокстон со своей новинкой.
1: 25 место. Number 25.

0: давно решила сама.
1: Помню, на этот Джонни у нас отметился невероятно популярный парень, если вы вдруг не знали. Дело в том, что автор одного из сериалов про фрукты использовал его музыку в качестве фоновой, и это так сильно подняло его популярность в YouTube Music, что он обогнал и Мадонну, и Дрейка, причем многократно. Так что вот, ребята, правильно в детстве говорили, что овощи полезные. Кто мог подумать, что вот в таком смысле. Мы продолжаем подводить итоги. Друзья, будьте с нами.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 19 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник свежести и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и оцените качество, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
7: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
8: Exit. Born for more.
9: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
10: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
11: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Керамические блоки в смоленской керамике. Смоленская.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Radio Baby, это Don Diablo и Pizza and the Tantrums, которые поднимались на второе место, но что-то очень быстро растеряли свои позиции. А здесь они вообще закрепились. Ни вверх, ни вниз сдвинуться за последние недели не получилось. Продолжим треком, который теряет позиции. Это Феникс, Marshmello и Portugal the Man.
1: 21 место. Number 21.

0: Феникс, это Marshmello и Portugal The Man. Пусть они теряют позиции, может, они как мифическое существо спустятся в самый низ и снова разгорятся, залетят прямо на самый верх. Что ж, было бы, конечно, красиво. Но как оно будет на самом деле, это мы узнаем чуть попозже. К слову, мы с вами десятку классных треков уже преодолели. Кто будет далее, выясним уже в ближайшее время.
1: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
13: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
14: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
15: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: богатстве? Столько условий!
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
20: DFM Top 30.
21: DFM Top 30.
0: DFM Top 30 набирает обороты. Мы с вами преодолели уже первую десятку классных работ. И сейчас я напомню, кого оставили позади.
22: 30 место. Number
0: 30. Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait.
22: Два
9: 29 место.
0: Ган-ган-ган. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай.
9: Двадцать восьмое место.
22: Number 28.

0: 27 место.
1: Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places.
0: Двадцать шестое место.
2: Number 26.
1: Проще. Ёлка.
0: Двадцать пятое место.
2: Number 25.
1: Авалон Рокстон. Вертиго.
0: Двадцать четвертое место.
2: Number 24. Я все еще у нас
1: помню. Все мысли забыть. Помню, Джонни.
0: Двадцать третье место.
2: Number 23.
1: Клан Карусел. Right.

22 место. Number 22. Don Diablo, Fits and the Tantrums, Radio Baby. Двадцать первое место.

0: Dive Into Me, это Alok и Khaled. Они у нас набирают одну позицию, учитывая, что это Alok, да и Khaled тоже, они могут забраться очень высоко. Правда, пока, к сожалению, не сильно торопятся, но ничего, может быть, все впереди. Далее послушаем работу под названием Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile.
1: 18 место.

Медуза и Генри Кэмэмил «Don't Wanna Go Home». Домой не хотят, да и мы в целом тоже не хотим, потому что на улице погода классная. Ну и будем надеяться, она будет на протяжении всего лета именно такая. Жаркая, приятная и, конечно, притягательная. Продолжим мы еще одним потенциалом под названием «Серотонин». Это Джеймс

0: Серотонин, это Джеймс Хайп, дарит нам столь нужный для всех нейромедиатор. Хотелось бы, конечно, чтобы в нашей жизни их было побольше. Кстати, хорошая музыка на это как раз и влияет, так что делайте громче. Мы продолжим подводить итоги. Впереди еще много классных треков.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: «Вита Wellness Парк» – новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. «Вита Wellness Парк» – в центре города. В центре внимания.
5: 22-17-27.
4: VitaWellnessPark.ru.
6: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Покупайте кирпич в Смоленской керамике.
8: Смоленская керамика.
9: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская, 4, 510303.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк. В 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации. Надежный застройщик. Готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
12: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Смоленск-Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
13: «Атакранбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: «Печь-инфа» – это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфа» – греем не слухи, а факты.
15: 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
7: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду.

Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи: 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знаете, что самая маленькая дырочка в воздушном шаре приводит к сверхзвуковому взрыву? Скопившийся внутри воздух начинает с такой силой вырываться наружу, что рвет свою сферу со скоростью звука. От этого образуется громкий взрыв, способный напугать самого стойкого смельчака. Би. Оказывается, из кофейных листьев тоже можно заваривать чай. На вкус чай из листьев кофейного дерева не такой крепкий, как кофе, и совсем не имеет свойственной чаю горечи. Кроме того, кофейный чай содержит меньше кофеина, а по сравнению с черным чаем – больше антиоксидантов, что оказывает полезное воздействие на работу сердца и снижает риск развития диабета. Си. А вы знаете, что утром мы выше примерно на 1 сантиметр? За день суставы сжимаются, что и делает нас к вечеру немного ниже. Ди. Принято считать, что пчела может ужалить лишь один раз в жизни. Зубцы на жале застревают в коже, пчела улетает, оставляя жало с мешочком яда, и умирает через несколько минут. Но происходит это только с медоносными пчелами, а в мире существует около 20 тысяч видов пчел, и все они могут ужалить по много раз. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первая комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

This Feeling. Это у нас Fast Boy. Отметились ребята, которые умеют дарить правильные эмоции, правильные вайбы. И, к слову, давайте, раз уж у нас лето на носу, послушаем такую работу. Она называется

0: Beautiful Life — это Fast Boy, и с ними тут не поспоришь. Хотелось бы, чтобы у всех у нас была действительно Beautiful Life. У нас же, к слову, впереди уже вторая половина нашего DFM Top 30. Оставайтесь с нами, выясним, кто забрался повыше.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 16.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ расставляет все по местам. ДФМ 30.
1: ДФМ ТОП 30.
0: Лучшие треки недели. On ДФМ.
2: Это DFM Top 30, классная музыка всегда с вами. Слушаем работу под названием «Счастье есть» от Филатов ФКРС и DJ Groove.
0: 15 место. Number 15.

0: Broken Strings. Это у нас Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, которые, к слову, набирают 3 позиции и, видимо, куда-то в десятку лучших хотят ворваться снова. Пожелаем им удачи, а пока послушаем Love You For Life. Это Loud Luxury и Эмили Робертс.
1: 13 место. Number 13.

Love You For Life, это Loud Luxury, Эмили Робертс, работа которой давненько уже с нами, целых 16 недель, на сегодня теряет две позиции. Ну а продолжим мы с вами, друзья, еще одним потенциалом, который называется Repeated, и это Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Вау, вот это коллаба.

0: Repeat It. Это у нас Мартин Гаррикс, Эд Ширан. Парни, которые, ну, много чего добились в музыке, каждый по отдельности. Объединились, и я думаю, с этим треком тоже чего-то добьются. Пожелаем им удачи. Ну, а мы с вами готовы двигаться дальше. Не переключайтесь.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: тем параметрам.
1: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
4: Ура, премия!
5: Еее, и мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: DFM ТОП 30.
9: DFM ТОП 30. DFM.
10: Это DFM ТОП 30. Мы все ближе к десятке лучших и слушаем трек под названием «Nuts You», Эймон Бек, Софа Рейс и Луиза Сонза.
1: 12 место. Number 12.

Dive into me, это у нас Алок, Зиба и Portugal The Man, которые сегодня теряют сразу три позиции. Ну ничего, но у Алока много работ выходит. Давайте послушаем другую под названием Flower.

0: 19 место.
1: Алок и Калет. Dive into me.
0: Восемнадцатое место.
2: Number 18.
1: Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile.
0: Семнадцатое место.
2: Number 17.
1: Давай не ждать. Мари Краймбрери.
0: Шестнадцатое место.
2: Number 16.
1: This feeling, Fast Boy.
0: Пятнадцатое место.
2: Number 15.
1: Филатов и Кэрос и диджей Грув. Счастье есть.
0: Четырнадцатое место.
2: Number 14.
1: Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан.
0: Тринадцатое место.
2: Number 13.
1: Love You, For Life, Loud Luxury и Эмили Робертс.
0: Двенадцатое место.
2: Number 12.
1: Not You, Иман Бек, Софи Рейс и Луиза Сонза.
0: Одиннадцатое место.
2: Number 11.
1: Dive into the ocean. Alok, Ziba и Portugal the Man.
0: Десятое место.
2: Number 10.
1: Ну а здесь у нас Body Talk. Это Алифабан и Рене Миллер.

0: Body Talk, это Алифабен и Рене Миллер. Видимо, не выучили язык, куда-то съездили отдыхать и пришлось общаться телом. Но главное, чтобы тело было общительное. Мы с вами, друзья, совсем скоро уже ворвемся в тройку лучших. Время летит очень быстро, когда слушаешь классную музыку, так что далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к

0: 46 00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
4: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56 87 87. 56 87 87.
3: Автостар.
5: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
6: Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26 87 68.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио DFM.
2: Это DFM Top 30, то, что вам нужно в выходной день. Слушаем работу под названием Where's My Husband. Это Рэй, Дэвид Гетта и Хайпотон.
0: Девятое место.
3: Number 9.

Give Me Something. Это One Republic. Минус 3 позиции на сегодня, учитывая, что недавно были на первом месте. Ну, серьезная потеря. К слову, у нас прямо сейчас еще один потенциал от MK и Papi Bascomp.

0: NK Poppy Bass Camp, работа под названием Zone, еще один потенциал. К слову, хочу напомнить о том, что у нас много хороших треков, новых выходит или старых, и все это вы можете послушать на наших интернет-станциях. Залетайте к нам на сайт dfm.ru, зацените все сами, ну или в нашем мобильном приложении. Ну а мы продолжим подводить итоги уже в ближайшее время. Будьте с нами.
1: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 12+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
15: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Blumhouse. Обсессия.
17: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
16: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
18: Я люблю тебя, люби меня!
16: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
1: DFM Top 30.
19: DFM Top 30. DFM.
0: Это DFM Top 30. Мы на полных парах уже летим к тройке лучших и слушаем работу под названием «Тону». Это Holy Flame.
1: Седьмое место.
20: Number 7.

Think About Us, Sony Federa, D.O.D. Они никуда не сдвинулись, остались при своем. А вот следующая работа, возможно, сдвинется, если вообще окажется в нашем списке. Black Layla, это у нас Part of Stellar.

0: еще один потенциал. Финальный уже на сегодня. Дальше нас ничто не будет отвлекать. Продолжим участникам, который набирает сразу 5 позиций. Это New Religion, Bieber Rexha.
1: Пятое место. Number 5.

0: Graceland, а вот и Yearbooks, которые сегодня слетают со второго места сразу на четвертое. Вау, из тройки лучших вылетели, значит, кто-то занял их место. Выясним уже через несколько мгновений, только сначала напомню, кого еще мы оставили в десятке лучших позади.
1: Десятое место.
0: Алиф Абан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Девятое место.

0: Восьмое место. One Republic, Give Me Something. Седьмое место.
1: Тону, Oriflame.
0: Шестое место.
1: Think About Us, Sony Padera и D.O.D.

0: находится отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 19 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник свежести и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и оцените качество, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевы 10 и Николаева 6, 646-00. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
0: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
2: Нужен песок? Гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Реклама. Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Избавим от фартука на животе. Пластические хирурги в клинике «Надежда». На 25 сентября. Запишитесь на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
4: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
3: Пройдите бесплатный тест-драйв
4: на Гагарина 53.
3: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
5: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
6: Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Телефон для записи 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
8: Пятачок, больше всего на свете металла в Atlantic Company. Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились.
7: Точно! Какой же ты умный, Винни!
9: Металлобаза на Кашена 15Б.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
12: Смоленская керамика.
13: Уверен в оборудовании, уверен в своем бизнесе. «Дункан» – трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, пожарное и газовое оборудование, промышленные и бытовые насосы, счетчики воды и газа. «Дункан», Парковая 2, телефон 35 0.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: будильника не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знаете, что самая маленькая дырочка в воздушном шаре приводит к сверхзвуковому взрыву? Скопившийся внутри воздух начинает с такой силой вырываться наружу, что рвет свою сферу со скоростью звука. От этого образуется громкий взрыв, способный напугать самого стойкого смельчака. Би. Оказывается, из кофейных листьев тоже можно заваривать чай. На вкус чай из листьев кофейного дерева не такой крепкий, как кофе, и совсем не имеет свойственной чаю горечи. Кроме того, кофейный чай содержит меньше кофеина, а по сравнению с черным чаем – больше антиоксидантов, что оказывает полезное воздействие на работу сердца и снижает риск развития диабета. Си. А вы знаете, что утром мы выше примерно на 1 сантиметр? За день суставы сжимаются, что и делает нас к вечеру немного ниже. Ди. Принято считать, что пчела может ужалить лишь один раз в жизни. Зубцы на жале застревают в коже, пчела улетает, оставляя жало с мешочком яда, и умирает через несколько минут. Но происходит это только с медоносными пчелами, а в мире существует около 20 тысяч видов пчел, и все они могут ужалить по много раз. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первая комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 19 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Общепит Гипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Автошкола Драйвер 67 представляет.
5: Своя методика, своя идея.

0: дуру лили. Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Доброе утро. В «Сосуд-бар» начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
2: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4. 510303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: А теперь тусовка.
6: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
5: Exit. Born for more.
6: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Смоленск-Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
8: АО «Атриансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Покупайте сайдинг в Смоленске.

0: Ар и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега Team Leader из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Автошкола Драйвер 67 представляет.

0: Поехали. Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22-10-10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+. Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
6: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 19 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник свежести и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и оцените качество, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Общепит Кипер. Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает общепит Гипер.
4: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт esennayapark.rf.
6: Пришла весна, цветут цветы, скорей садись в Манжаро ты!
7: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
6: Пройдите бесплатный тест-драйв
7: на Гагарина 53.
6: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
9: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государства. Института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске 38 85 95.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
7: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
7: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
2: Я, ваша металлобаза Atlantic Company, теперь на Кашина 15Б. Приезжайте, оцените масштаб.
3: Российское насосное оборудование Gilex в сети магазинов Дункан. Широкий ассортимент насосов для водоснабжения, водоотведения и полива. Надежные насосы по более привлекательной, чем у зарубежных аналогов, цене. Насосы Gilex в сети магазинов Дункан и на сайте Дункан Смоленск. Gilex качает.
4: ООО Дункан, город Смоленск. ОГРН 110-673-235-20.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
8: Exit. Born for more.
9: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
10: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север.